0: 跟我们打招呼，他们撤退心切，还能想得起我们呢。
1: 那中国军委有什么指示？
0: 到目前为止，我是没有接到任何指示。
2: 继续坚守，
0: 继续坚守。肖司令，我们就70人的教导大队，怎么守？肖司令，我看为了保存实力，我们还是撤吧。
2: 那就撤吧。
0: 是。
2: 你看这一带。
3: Подумав один день, я решил, что сначала должен быть отвоеван Личуань. Таким образом у нас появится преимущество в войне. Крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск.
4: Согласен полностью. Кого отправите туда?
3: Третий корпус Пэндэхуай, первый корпус Линбяо и новый 7-й корпус Сяо Цзингуан.
4: Товарищ Бочан, сейчас прислали срочную телеграмму им.Сосредоточить войска в село Сяошиден.
2: Ши.
3: Ну хорошо. Ты правильно приказал.
4: Да, это так.

0: 什么阵？这是水牛掉进枯井里，有劲儿都使不上。铁车退后。
1: 是。
0: 阿姨，这是什么军事家啊？一点战术都不讲，就晓得死拼，我就不相信苏联红军是这样打仗的，只怕是个冒牌货。
2: 报，
0: 讲。
2: 中国军委电报，要一军团到消失镇跟三军团会合。
3: 他又要干什么傻事儿啊？
4: Третий корпус, первый корпус и седьмой корпус уже сосредоточили на назначенных местах по нашему приказу.
5: Я знаю. Очень хорошо.
6: Уже ответили Линбяо и Сяотинкуан, что сразу выполнить. Только Пунгдонхуан окружает бригаду врага. Большая часть, которая была уничтожена. Сейчас войска атакуют полк врага в деревне, и он просит задержать один тингопоход Туху-Ван.
5: Выполнить приказ без всяких оговорок. Заканчивают бой и сразу уходят.
6: Несрочно штурмовать Чаоши. Пусть они уничтожат и успеют.
5: Говорят, что ты за Мао Цзэдуна против кого угодно двумя кулаками. Я раньше не был уверен, но сейчас, кажется, это правда. Что ты приобрел в военной академии имени Фрунзе?
6: Факт будет поддерживать, кто не умеет воевать.
5: По вашим словам, я не умею воевать? Видишь, товарищ Богу, такой человек справился лишь с начальником штаба.
4: Товарищ Лита, может быть, неправильно понимаете друг друга.
5: Если ты его оставишь, то я уйду.
4: Товарищ Бочин, вот тебе временно пойти в пятый корпус.
6: Слава Богу! Как раз не хочу здесь остаться.
7: 伯承，你们刚才说什么了？我只顶了他一句，他就撤了我的职。
8: 看来这个地方真的不能再待了。
7: 嗯，
8: 我也该走了。

0: Как думаешь, советцу товарищ Вентьен?
1: Как так можно? Сейчас нельзя остановиться. Товарищ Вентьен ничего не понимает в военном деле. Это наверняка мысль Мао. Знаешь, как звать этих троих?
0: Не знаю. Как звать?
1: Звали их Центр группа трех.
0: Что?

0: 贵阳城外，即刻通知薛岳，让他马上进驻贵阳城。是。Все это
1: из-за вашей слабости. Зря они втроем были вместе. Знаешь, что сказали другие? Группа троих уже стоит над тройкой.
2: Мне было известно, что на днях мал либо первому, либо третьему, либо у пятый корпус. Для такого скромного человека никто не может связать ему руки.
1: Я беспокоюсь, что Джон Лай уже на стороне Мао Цзэдуна.
2: Я был подкинут им всеми.
1: Если бы не умер Гу Цзолин и не уехал Жэн Биши, это было бы хорошо.
2: Ты не прав. Он тайно поддерживал Мао и против критика Ляо Мин и был разногласен с нами. И поэтому он ехал в пограничный район Сянган.
1: Вот в чем дело. Мне никогда не разобраться с этим.
2: Будто бы неправильна наша линия, ведь Эн Лай Дя Сян Ло Фу раньше нас поддерживали.
1: Вам нельзя колебаться. Мы должны выполнять линию Коминтерна. Запрещено изменять план.
3: Если能进了遵义城啊，红军就能好好的休整几天。当进了遵义之后，我建议再召开一次会议。 我们要讨论一下军事路线的问题。是啊，黎平会议只是解决了我们红军进军路线的问题，头场会议也只是解除了李德的军事指挥权。下次会议是该解决中央领导权问题了。菩萨不请不走啊，是到讨论失败原因的时候了。
4: 遵义打下来了，遵义打下来了，打下来了，打下来了，这么快就打下来了。红六团突袭团西镇山口，缴了九响团的械，然后再由曾宝堂营换上了侯家军的军装，兵不血刃就占领了遵义。<笑>好啊，进遵义。
3: 到夜郎国了，啊，这就是古代的夜郎国。确切的讲啊，夜郎国是王家烈的老家童子。夜郎啊，是汉朝时期的一个小国，地不足五十里，人不足五万。可夜郎国王在会见汉朝使臣时讲，汉属于我大呀，<笑>他却不知道啊。
5: 这夜郎国还不如汉朝的一个小县城大，<笑>这也就是夜郎自大的来源啊！<笑>我们可不能做夜郎自大的人啊，是吧？<笑>走，进城吧，驾，驾，驾！难怪啊，这共军自通道进入贵州之后。
6: 就开始行踪诡异，飘忽不定。他毛泽东一定就是在那个时候重新掌握了指挥权，是吗？是，我们的特工亲耳听到他们在喊“欢迎毛主席”。大意了，是我大意了。共军此刻已不到三万人，不足为虑，不足为虑。
5: 我告诉你，这三万人在别人的手上只是三万人，或许还是滥竽充数；可在他毛泽东手上，那就远远不是个三万人。我们几次围剿受挫，还不吸取这个教训吗？是，是我轻估了毛泽东。命令薛岳进军西丰，刘建绪东渡吴江进军凤冈。
7: 李宗仁、陈济棠进军瓮安，另外任命刘湘为川南剿共总指挥，封锁所有进川要道，必须把共军务必歼灭在赤水以东乌江以西地区。
8: 是。
7: 任职太晚了，别写了，明天再写吧。
8: 那怎么行啊？明天就要开会了。
7: 喝点水吧。

0: 洛甫，
1: 哎，干什么？
2: 洛甫，
1: 快走！
2: 洛甫，
1: 快点走！
2: 我是张浩，我是张浩啊！洛甫，
1: 什么你啊？啊，
2: 洛甫！哎呀，
0: 张浩，真的是你啊？
2: 真的是我，张浩啊！
0: 哎，不是，你这是？
2: 我从内蒙古刚过来的。
0: 哎呀，你看，从保安那儿来电报，说从内蒙古抓了一个自称是张浩的人，我还不信。哎，这你不是在莫斯科吗？怎么跑到内蒙古去了？
2: 说来话长啊。哎呀，
0: 受苦了，受苦了。
3: После занятия Дзуми Политбюро ЦК созвало заседание, в котором снова было утверждено место руководителя ЦК и Красной Армии. Учитывая факт большого ущерба Красной Армии из-за серьезной ошибки у товарища Лиде в командовании и по тактике в борьбе против пятого похода, а также в битве у реки Сянцзян, в заседании было принято решение о снятии группы «Тройки» и передаче командования Красной Армии в руки товарища Мао Цзэдуна.
4: Вы сказали Лиде. А кто такой этот Лиде?
5: Ах, он по командировке в Шанхай и агентом Генштаба Советской Армии. Его раньше зовутся Отто Блейер. После выполнения задачи он остался в Шанхае и стал военным советником ЦК КПК по соглашению Дальневостока Коминтерна.
4: Я наконец понял. 原来他是个半路出家。
5: Что же они квалифицированы? Он был командированным сельцом Коминтерна только по утверждению.
4: Та и Баоли-чан дей Баоли-чан, хэ ди рин пин сяо хао. Та гэй Хунг Чин зао чан ла до да да сэн ши, ни чи дао ма, тонг чи? Та рао Хунг Чин ки ху чэн чин фу мо я.
6: На е бу чэн ши Ли Де да цэ рэн ма?
4: Та бу гай фу цэ рэн ма.
7: Товарищи, пожалуйста, успокойтесь. Этот вопрос мы обсудим на отдельном заседании.Состав руководящих кадров Компартии Китая.
3: Эти товарищи Ло Фу, Ван Цзэсян, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун и Богу.
7: Товарищ Ван Мин, у вас будут возражения?
5: Если все